0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый из нас ставит перед собой различные цели, которые в конечном итоге должны сделать нас счастливее. Одной из таких является покупка собственного дома. Тем временем ученые из Базельского университета провели исследование среди тех, кто только планировал приобрести свое жилье и уже приобрел. Полученные данные удивили исследователей. Оказалось, что большинство опрошенных после покупки собственного жилья не стали более счастливыми. По словам ученых, причина кроется в том, что люди часто придают большое значение своему доходу и успеху в работе, а также слишком подвержены огромному давлению общества, связанному с необходимостью покупки собственного жилья. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Лайфхак.
1: Большинство россиян не любят осень и зиму за холод, а потому мечтают жить в теплых краях, где им не пришлось бы надевать тысячи одежек. Между тем, столичные медики поделились лайфхаком, как научиться чувствовать себя комфортно в холодное время года. Эксперты рекомендуют включить в свой рацион калорийную и богатую витаминами пищу. Чем богаче рацион, тем лучше станет общее состояние. По словам медиков, осенью и зимой необходимо давать организму нагрузки и не позволять ему засыпать, а потому длительные пешие прогулки, утренняя пробежка или занятия в спортивном зале не будут лишними. Также эксперты рекомендуют относиться к себе с добром и заботой, и тогда предстоящие холода станут вам нипочем. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelend J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelend J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
10: Да.
8: Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Алло.
13: Привет.
12: Я такое узнала.
13: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
14: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
15: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Меломаны, которые хотят в полной мере насладиться любимой музыкой не только в наушниках, могут начинать ликовать, потому что исследователи из Южной Кореи разработали динамик для одного слушателя. Пока это прототип, который, в отличие от обычных колонок, фокусирует звуковой поток, блокируя утечку звука в стороны. Устройство создано с использованием компонентов, превращающих ультразвук в слышимый звук в данной точке. При этом он прост в изготовлении благодаря 3D-печати и может настраиваться под разные условия. Ожидается, что технология изменит звуковой ландшафт общественных мест, сделав их более комфортными и, что важно, индивидуальными, без наушников и не беспокоя окружающих. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
13: Влад, ну ты опять начинаешь.
12: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
16: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
17: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 1 до 35 лет. При этом многие уверены, что причиной поседения является длительный эмоциональный стресс. Однако ученые отметили, что все дело в недостатке меланоцитов – клеток, которые придают цвет волосам. Чем меньше этих клеток, тем стремительнее меняется наша шевелюра на голове. При этом в основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у всех женщин протекают с различной скоростью. Что же касается повседневного стресса, то он действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Глаза не успел продрать, как тебе 7 утра и утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы ваше любимое одеяльце. Ваша та самая подушка, которая подстраивается под вашу голову.
0: Умная подушка. Не, не умная, как ортопедическая подушка. Ортопедическая подушка для вашего настроения.
1: Ну и тот самый массажер, который массажирует где надо, когда очень надо.
0: Да, потому что после наших эфиров у вас на вашем, как говорится, шарике появляются кубики.
1: Это да, прекрасно. Лайтовый понедельник наступил. Доброе утро, друзья. И на кону 3000 рублей. Всегда, всегда на кону 3000 рублей. Постоянно
0: красивая
1: их
0: цифра.
1: Раздаем. Да, достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется седьмым по счету. 7 сентября. Ах, как хорошо.
0: Ну, кстати, в Москве уже полноценная, я считаю, осень. Я на выходных ездил по улицам, уже падают листья, вот, уже красиво. Вот та осень, которую я люблю, я очень люблю раннюю осень.
1: А я еще, знаешь, люблю такие места, но их мало, но они есть, когда деревья с двух сторон дороги, и они большие, и получается, как будто бы ты в какой-то арке едешь.
0: Ой, в Москве я много таких мест знаю.
1: И листья желтые уже упали. Все.
0: Особенно в дорогу они накрывают так вот.
1: Да, и это так романтично. Иногда хочется там остановиться и покайфовать.
0: Так остановись. По тебе будут сигналить, но ты остановись.
1: Все-таки краски осени, они какие-то особенные. Так, я предлагаю сделать именно это и паролем нашего розыгрыша.
0: Какой?
1: Краски осени.
0: Краски осени. Вот такой пароль на старт. Внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера мы разыгрываем деньги. Что надо сделать, чтобы их получить? Надо было отправить пароль «Краски осени».
1: О, вот. Даже не верится. Надо, да, было осень действительно красивая.
2: Пароль нам в мессенджер Максе оказаться каким там 7-м по счету. Вот.
1: Да, 7 сентября.
2: Потому что 7 сентября. Вот. И победителем этого раунда становится Мария. Она, внимание, из города Большой Камень. Это Приморский край. Маша, привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, ты расширила географию наших слушателей. Нам не попадался еще такой город.
3: Это Владивосток. От Владивостока час езды буквально. Тут Артем, город Находка.
2: Артем, Находка, мне все нравится. Артем, знаешь, а еще я вот сейчас изучал, мне прям интересно стало. Поправь меня, если я ошибаюсь, но судя по картам, в городе, ну, точнее, рядом с городом Большой Камень находится гора Палец.
3: Да, есть такая.
1: Так интересное у вас название.
2: Артем, Находка, Палец. А это мы... все про меня, мои края.
1: Да. Там все про руки.
2: Да.
3: Да, бухта Вальтон, Уссурийск.
2: Да. Точно. Это знаменитая бухта. Так, значит, смотри, прямо сейчас 3000 рублей летят тебе. Вот на счет отправились.
1: Ура! Прямо,
3: Господи, я не верю.
1: Прямо в палец.
2: Прямо в палец.
3: Блин, вообще, я столько лет пыталась сейчас все это сделать, все-таки не получилось.
1: Вот тебе повезло.
2: Но мы тебя поздравляем, во-первых, вот. А во-вторых, хотим, чтобы ты передала на всю страну приветы.
3: Ой, передаю привет огромным нашему Дальнему Востоку. Недавно к нам приезжал Владимир Путин. Все знают, вы был Владивосток. Они могли проехать, не могли пройти.
2: Нет, новости не надо, надо приветы.
1: Мы слышали.
2: Конечно, слышали.
3: Привет огромный нашему Большому Камню, всем, кто меня узнал, все, кто знает. Всех люблю, целую, люблю вашу передачу. Всегда смотрю, всегда с вами.
2: Спасибо большое. Желаем тебе лайтового понедельника, чтобы день прошел просто на ура. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан». Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: С Мигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 17 минут в Москве, физкульт. Привет, как говорится.
2: Привет-привет, спортсмены. Сегодня мы делаем упражнение «Пчелка». Очень классное, прям на все тело хорошо работает. И главное, что нравится Адаму, нужно лежать.
1: Да,
2: Это большой плюс всегда.
1: Это упражнение состоит все из одного действия, так что ничего сложного.
2: Вот, легли на животик, да, все, расслабились. После этого нижнюю часть мы оставляем на полу, верхнюю часть мы как раз вот приводим в движение. Да? Мы как будто бы хотим отжиматься, но при этом все, что ниже пупка, не двигается. То есть отжимаются только верхняя часть.
1: Ну, я так все время халтурю.
2: Серьезно?
1: Абсолютно. Когда где-то, отожми 100 раз. Я говорю, легко, ложусь, начинаю вот так, пожалуйста, приподнялся.
2: А мне вообще, это действительно существует такое отжимание, называется «с колен». И вот мне нравится. Раньше у нас такого даже не было. Но это ладно. Мышцы мы все сделали, прокачали, все хорошо. Теперь можно и накачать кошелек.
1: И как же? Наличку с карты снять? В лайтовом понедельнике все деньги забрать себе?
2: Вообще-то я не про это. Есть нейросети. Идешь к Алисе, пишешь ей, сколько тратишь на спорт. Она тебе посчитает, сколько можно вернуть. И напишет по пунктам, как вернуть. Все. Не знаешь, узнаешь.
1: Не умеешь, научим, я понял.
2: Да, да, да.
1: А можно мне, вот знаете, герцогине, денежки вперед? Потому что я что? Я хитрый, я спортивный уже.
2: Да, это понятно и без нейросетей, Адамов. Ну что, зарядка начинается? Поехали!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем деньги.
2: Доброе утро, друзья. И для вас у нас непростой выбор. Либо вы просыпаетесь, слушая на всю мощную громкость сирену, либо вы просыпаетесь, слушая нас. Что Адамов?
1: Одно из двух.
2: Что Адамов ты бы предпочел?
1: Я бы предпочел просто проснуться, отправить кодовое слово в мессенджер Макс, забрать 3000 рублей.
2: И никуда не идти.
1: И никуда не идти, потому что рабочий день уже состоялся, если я заработал деньги.
2: Да, 3000 рублей на кону, все правильно. Нужно отправить кодовое слово в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, оказаться седьмым по счету, потому что 7 сентября. Кодовое слово нужно придумать.
1: Кофе. Вот так хочется простое слово, пожалуйста, можно? Вот без сети вот этих изысков, типа там...
2: Краски.
1: Что это?
2: Тьфу. А вот. Кофе что?
1: Кофе.
2: Просто никакой?
1: Просто кофе.
2: Обычно. Давай, просто кофе. Вот
1: кофе,
2: тебе пароль.
1: Нет. Так, стоп.
2: Зайди и зайди нормально.
1: Запомните пароль. КОФЕ. Все.
2: Все, договорились.
1: Кофе.
2: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 7.34 в Москве. Разыгрываем деньги с утра до самого вечера. Это все лайтовый понедельник.
2: Все очень просто. Мы даем вам пароль. Вы его отправляете к нам в мессенджер Макс. Оказываетесь седьмым по счету, потому что сегодня седьмое число. Забираете деньги. Вот так вот. И победителем этого раунда становится Максим из Новосибирска. Макс, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет.
2: Макс, смотри, пароль был кофе. У меня такой вопрос. У тебя любимый какой кофе?
3: Любимый?
2: Да.
3: Самый, наверное, простой, какой-нибудь арабика.
2: Не, ну я имею в виду...
3: Нету таких каких-то предпочтений.
2: Я не настолько изысканно имел в виду. Я имел в виду все банальнее. Латте, капучинка, американка, русиано.
1: Эспрессо.
3: Латте пусть будет.
1: Капучино.
2: Ты с ума, ты бариста с ума сведешь, понимаешь? Какой вам кофе? Ну пусть будет латте, потом капучино.
1: Эспрессо.
3: Оно по настроению обычно. Сегодня латте, завтра капучино, когда так бывает.
1: А если бариста угадает, то все это бинго. Хороший день.
2: Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот лови, во-первых, 3000 рублей. И вот мне кажется, что ты их все и должен потратить на кофеек, чтобы
1: разобраться, какой любишь.
2: Да, какой ты любишь, совершенно верно. Ну и, конечно, передавай приветы.
3: Хочу передать привет всем, кто работает. Понедельник день тяжелый, но своему городу Новосибирску хочу передать организации, где работаю, ГКУНСО УДД. Как бы, ребята, я с вами, крепитесь, понедельник день тяжелый, ничего.
1: Справимся.
2: Заклинание сейчас какое-то было.
1: Организация. Ну, конечно, знаешь, если он скажет, какая организация именно конкретно.
2: Там все дойдут пересуды, что он тут, понимаешь, на стороне зарабатывает.
1: Да-да-да.
2: Ладно,
1: Макс,
2: мы тебе желаем лайтового понедельника, чтобы у тебя день сегодня прошел, ну, изысканно. Вот именно изысканно. Вот, улыбайся и радуй всех своим хорошим настроением. Вот, ну, а мы продолжаем лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ мы разыгрываем денежки. И совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: «Пятерочка» доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 77 99.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.46 в Москве. Всем приветики!
2: В США задержали 35-летнего Деджона Лава. Он выдавал себя за игрока Национальной футбольной лиги. Знакомился с женщинами на сайтах знакомств. И по версии правоохранительных органов, выманил у них около 1,5 миллиона баксов.
1: Шерлок Адамов, Асан Терешкова вышли на дело. Мы работаем даже по понедельникам.
2: Я подчеркну, баксов, а не фунтов стерлингов. Чего вы пришли?
1: Нет, то есть, получается, притворялся играя футболистом.
2: Это все, смотри, это все, как сказать, пылинки. Сейчас пойдут перекати поле.
1: Так, тычинки.
2: Тычинки. Значит, смотри, история такая. Парень с помощью нескольких лет, где-то порядка 2 лет, в социальных сетях создавал образ футболиста, реального футболиста, который играет за сборную, ну, национальную. Там,
1: похож, что ли, на него?
2: Какую-то играл, как будто бы он играет в команде в американской.
1: Uh-huh.
2: Вот. И суть в чем? Он с помощью ИИ это делал. Он форму примерял, то есть показывал, как он бегает по полю, что-то еще. И все с помощью искусственного интеллекта. В общем, заполонил свою страницу. И когда знакомился, давал ссылку, все видели. Говорит, я не верю, что ты футболист. Он говорит, пожалуйста, шаг дальше идем. Вбивай в интернет в поисковике. Вбивает человек в поисковике, а там уже настолько пропитана его биографией интернет, что сразу выдает, что он реально футболист этой команды.
1: И как все вскрылось-то?
2: И девушки не верили. Вот. А вскрылось, когда сама футбольная команда, за которую якобы он играет, не пришла и говорит, а что происходит? Вот. А он же знакомился и кидал девушек вот, на деньги. Они приходили, естественно, к руководству.
1: А там слухи пошли. Даже он дело дошло.
2: Да, вот, пожалуйста. Он говорит, ты что тут устроил? Вот, и все, его приняли.
1: Ты портишь нам репутацию.
2: Вот. Но, знаешь, с одной стороны, конечно, преступление, преступление. Наказать, естественно. Но, с другой стороны, гений.

0: Реклама.
1: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
2: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
1: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш», радио «Хит ФМ» и лайтовый понедельник.
3: Здесь мы, самые веселые, классные ребята, которые заряжают вас позитивом и дарят вам деньги. С утра до самого вечера вообще на радио «Хит ФМ» разыгрываются деньги. Все потому, что лайтовый понедельник, он такой. Он богатый, он щедрый и он замечательный.
2: Совершенно верно.
3: 3000 рублей снова достает Адамов из своих широких штанин.
2: А я могу.
3: Да, достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 00 7 10 74 +7 925 00 7 10 74 окажется седьмым по счету. 7 сентября сегодня. Вот такие вот
2: пироги.
3: Дела. Да, узнала, что, оказывается, есть сегодня забавный праздник. День рассказывания историй о летних путешествиях. Вот именно сегодня, видимо, люди по всему миру рассказывают, как они провели лето.
2: Угу.
3: Пишут вот это сочинение.
2: Да, давай да, подумай да. Слово «сочинение на тему лета» будет.
3: Давай.
2: Итак, пароль звучит так. «Сочинение на тему лета». На старт, внимание, марш.
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ».

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: Боже, какие красивые цифры.
2: 8-0-8.
1: Прекрасно.
2: Вау, мой любимый
1: чисел. Ну, естественно. Да. А почему? Давай, ну, мы все забыли. Напомни, почему.
2: 8, моя счастливая, потому любимое
1: что,
2: число.
1: Если перевернуть восьмерочку, это знак бесконечности.
2: Бесконечность, я обожаю. И дата моего рождения, это восьмерочка, получается, это если все сложить.
1: Мы бесконечно будем про это слышать.
2: Постоянно, даже вот ни одного дня не пройдет.
1: Так, значит, что происходит? Лайтовый понедельник происходит. С утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ мы разыгрываем денежку. Вот, и прямо сейчас как раз настал момент это сделать. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль, сочинение на тему лета. Вот такой был пароль, и надо было оказаться седьмым по счету, потому что седьмое сентября на календаре. Вот.
2: Кстати, в детстве мне всегда было сложно написать это сочинение, а сейчас...
1: А я тебе открою секрет, до сих пор, вот мы импровизируем с тобой в эфире, дай нам листик и ручку, и скажи, начни сочинение писать, первое предложение мы минут 10 тупить будем.
2: Ты удивишься, но буквально пару дней назад я решила написать подруге, у которой день рождения, письмо от руки, и я написала целую страницу, и это было очень непросто.
1: До сих пор человек сидит, твой почерк разбирает, да?
2: Пытается, да.
1: У меня ужасный.
2: А вы точно не доктор?
1: У меня ужасный почерк.
2: Не, у меня красивый вообще.
1: Да? Ну тебе повезло, конечно. Так вот, надо было отправить пароль сочинения на тему лета и оказаться седьмым по счету. И этим седьмым оказалась Ольга из Барнаула. Оленька, доброе утро.
3: Добрый день.
1: Знаешь чего, раз уж мы заговорили про эпистолярный жанр, скажи, пожалуйста, как давно ты им пользовалась, когда ты ручкой писала на бумаге?
3: Да вот, недавно, когда ребенку заполняла заявление.
2: О, да.
1: Ребенку заполнял заявление об увольнении.
3: Там очень много сейчас надо писать.
1: А то есть ты вот эта мама, которая в чистовик пишет сама?
3: Нет, я мама, которая заполняет все заявления.
2: Заявления всякие раз. Да-да-да.
1: Ага. А заявление на что, если не секрет?
3: А, на все. На соблюдение ПДД.
1: А такое есть заявление? Подписывай заявление на все.
2: Дергать косички.
1: Да, не прогуливать школу.
2: Да, заявление.
1: Не ходить на физру.
2: Не носить с собой дневник.
1: Ладно, а там, по-моему, электронные же сейчас.
2: Кстати, вот у тебя как?
3: У нас бумажные.
2: Вот, ты знаешь, классика. Бумажные на самом деле это ностальгия.
1: Ты подзатыльник можно дать таким, если что.
2: Это да.
1: Так, раз, два, три, лови. Сочинение на тему лета написано. За это тебе 3000 рублей на счет. Передавай приветы.
3: Всем привет, городу Барнаулу. Удачи.
1: Прекрасно, коротко и ясно, вот так вот. Ребят, продолжается лайтовый понедельник с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Мы будем разыгрывать деньги. Совсем скоро очередные 3000 рублей разыграем. Подробности все там же на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Хоромах своих. Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: консультация специалиста.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Рекомендации для твоей жизни.
1: 8:17 в Москве. Всем доброе утро.
2: Что я для вас подготовил?
1: Ну, что там?
2: Давайте каждый, абсолютно каждый, посмотрите вправо, посмотрите влево. Наверняка где-то в поле зрения лежит кабачок.
1: Да, после, знаете, кабачковое время.
2: Кабачковое время нынче. Вот, и я не понимаю, да, что с ними делать. Я сейчас вам расскажу кулинарные лайфхаки, вообще в целом, что с ними можно сделать интересного.
1: Давай.
2: Погнали. Во-первых, кабачковый чипс. Офигенная штука, очень вкусная. Я пробовал, рекомендацион мой личный. Тонко нарезаем, сбрызгиваем маслом, солим, там, то все, 5-10, в духовке до хруста. Все, идеально. К киношечке вообще прям вкуснотища. Дальше. А оказывается, кабачки — это натуральная губка для мытья посуды.
1: Что?
2: Я сам прочитал и обалдел сейчас.
1: Уже до такой степени они достали все.
2: Да. Жесткой стороной разрезанного кабачка можно оттирать пригоревшие кастрюли.
1: Угу.
2: Но это если совсем отчаялись, конечно.
1: Вот если... Да, если закончились все принадлежности.
2: Я не удивлюсь, если сейчас к концу мы увидим, что им можно пропылесосить еще что-то. Дальше. Вот, пожалуйста, увлажнитель воздуха. Разложите нарезанные кабачки в комнате. Ну вот. Но, конечно, я вот честно
1: скажу.
2: Хватит
1: оправдывать свои действия, что вам не нужны кабачки.
2: От себя лично скажу, купите просто увлажнитель. Дальше, кормушка для птиц. Прекрасная.
1: Ну, тут ладно.
2: Вырезайте серединку, насыпьте зерна и подвесьте в садике. Все будет хорошо.
1: И заодно потом съедят кормушку в конце.
2: Вот, да, безотходное производство. Так, ну, это вот для меня лично, от меня лично рекомендация. Это овощной боулинг. Что, кабачки же на кегли похожи. А можно как в городке играть. Поставили дома и кидаем.
1: А где играть-то?
2: Да прям дома можно.
1: А, дома?
2: Ты знаешь хоть одну историю, когда кабачком окно разбили?
1: Нет,
2: ну значит дома можно играть.
1: Я знаю, что кабачок может разбиться об стенку. И тут потом убираться придется.
2: Устройте фотосессию с кабачками. Ну, мне кажется, вот тут можно. Я даже уже представляю кадр. Представляешь, вот эти вот темные кабачки, баклажаны, точнее, раскидали вот так вот. Много-много ложишься. Они же красивые. И сверху кадр. Чик, и у тебя такая идеальная аватарка.
1: Ну, да, можно, как вариант.
2: Не человека, а икра просто баклажановая. Вот. Ну, и последнее. Живая маска для лица. Охлажденные кружочки кабачка снимут отеки под глазами. Так что действуйте. Собирайте кабачки и пользуйтесь.
0: На радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58-88-88.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8:28 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки.
2: Да, все верно. 3000 рублей здесь, на столе. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу. Кодовое слово или пароль отправят в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. И важно, окажется седьмым по счету, 7 сентября. Сегодня отмечается.
1: Да, значит, хочу хвастаться очень сильно и много.
2: Но?
1: На выходных я обновил виниловый проигрыватель.
2: Угу.
1: И начал слушать ту самую пластинку Бритни Спирс, которую ты подарила.
2: Да ты что?
1: Наконец-то, да, ага. Дошли руки. Это прекрасно, это божественно.
2: Год так вот, прошел.
1: Хочется и пароль сделать такой. Пароль будет винил.
2: Давай, кстати, хорошая тема, я тоже хочу послушать. Пу-пу-пу.
1: Я в растерянности. На старт, да? Внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 8:34 в Москве. День такой сегодня лайтовый. Мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
2: И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить слово «винил» нам в мессенджер Макс и оказаться 7-м по счету, потому что 7 сентября на календаре. Вот так вот. И победителем этого раунда становится житель Ангарска Александр. Саня, привет.
1: Привет.
3: Всем здравствуйте.
2: Саш, ну нынче...
3: Я очень рад.
2: Да. Ты рад, мы тоже, кстати,
1: а рады.
2: Санек, смотри, нынче модно собирать винил стал. Ты заболел этим или нет?
3: Я нет, не заболел.
2: Интересно.
3: Я на цифре.
2: На цифре, хорошо.
1: Ой, хорошо сказал.
2: Молодец. А если бы вот я тебе сейчас подарил бы винил, какой бы хотел?
3: Не знаю, Майкла Джексона.
1: Кстати, да.
2: Кстати, почему-то знаешь, вот Майкла Джексона, мне кажется, надо на винил.

0: Или как раз
1: у тебя нету?
0: У меня, к сожалению, нету. Кстати, скоро
1: даже
0: день
1: не
0: рождения.
1: Проси, даже не проси. Пожалуй, я больше не буду дарить тебе винил.
0: Но только не саундтрек фильма, я тебя умоляю. Вот. А, в общем, ребят, что я хочу сказать. Вы большие молодцы. 3000 рублей отправляется с нашего барского плеча тебе. Как раз столько стоит винил нынче.
1: Да, нет, дороже. Вообще-то дороже.
0: Майкл Джексон, да.
1: Да. Мы тебя поздравляем. Давай передавай приветы.
2: Всем привет, кто меня узнал. Всем хорошего дня и отличного настроения на весь день.
0: Ой, спасибо. Мне, знаешь, мне кажется, что Саня, он в душе ведущий мероприятий.
1: Да,
0: а может быть, кстати, и реально существующий.
1: Причем такой работающий по сценарию, шаг право, шаг лево.
0: Не, он умеет, он прям, видишь, хорошо настроение передает. Саш, тебе желаем лайтового понедельника. Пусть у тебя все сегодня будет шикарно. Ты потрясающий человек, звони нам обязательно еще и просто играй в игры, помимо денег. А вам, ребят, советуем запомнить, сегодня с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит FM мы будем разыгрывать деньги. Это называется лайтовый понедельник. Все подробности на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
18: Берем кредиты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
2: А знаете, что тут ароматные новости подъехали, очень приятные, между прочим, полезные. Чеснок, оказывается, признали суперфудом для молодости и бодрости.
1: Ого.
2: Вот так. Молодость я удивлен, для бодрости не удивлен вообще. Один раз съел зубчик чеснока, все вокруг бодрые.
1: Вокруг
2: все бодрые. В общем, известный биохакер Эдсон Брандау в свои 59 лет каждый день съедает зубчик чеснока, раздавленный и смешанный, внимание, с медом.
1: Вау.
2: Это очень вкусно. Он уверен, что именно этот простой ритуал помогает ему сохранить молодость и энергию. Он действительно молодо выглядит, свои 59. Вот. На многих форумах уже существует целое сообщество, где пользователи называют ежедневное употребление сырого чеснока настоящей магией. Я вам скажу так. Если вы едите борщ без чеснока, вы не едите борщ. Просто борщ – это закуска к чесноку. Запомните.
1: Я ничего не имею против, но этот аромат незабываемый. Вот с ними надо что-то делать.
2: Слушай, я вот тебе честно скажу, мы сейчас разговаривали, я вчера в каком-то китайском магазине купил крабовые вот эти вот пластины. Угу. Съел их, маринованные вот этим фирменным маринадом. Вот это вот, извините меня, как с этим бороться? У меня руки до сих пор пахнут. А чеснока такого не бывает. Такой подлости не будет от чесночка,
1: да, понимаешь? Конечно.
2: Это раз. Во-вторых, ни один вампир к тебе не подойдет. Спи спокойно.
1: Это плюс. А с другой стороны, могли бы быть интересные приключения.
2: Если человек не готов к интересным приключениям после чеснока, значит, этот человек недостаточно к тебе тянется.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или «Вайтбокс». И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
4: Телефон 75-77-88.
3: Начните новую жизнь уже сегодня.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи! Поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адам Фатеришкова. Здрасте!
1: Здравствуйте, друзья! Ура, ура! Третий час наступило. Что это означает? А это означает, что мы будем болтать. У нас есть классная тема. Сейчас все обсудим, вспомним, как говорится, свои грешки.
0: Да мы сейчас просто по-больному пойдем.
1: Это 100%. Странные покупки в маркетплейсах. Так называется тема для обсуждения. 100% были такие в вашей жизни. Купили, не знаю зачем, не пользовались. Или наоборот, на рекламу как-то отреагировали. Такие думают, так, мне это срочно нужно. И действительно пригодилось.
0: Такие, или просто купили, такие пу-пу-пу. Странно. Ну ладно. Я, пожалуйста, расскажу историю. Значит, открываю маркетплейс. Красивые картинки, рюкзак такой, уф-уф, прям. И цена такая смешная. Ну, то есть для рюкзака прям, ну, средняя цена прям, даже низкая цена очень. Uh-huh. И я такой, берем, заказал.
1: Так классно, я сэкономил.
0: Да. Приходит, и мне когда выдают, мне уже подозрение было какое-то странное. Лежит вот в упаковке с ладонь. Я такой, рюкзак не может так выглядеть. Я говорю, вы что-то путаете. Она говорит, это не рюкзак.
1: Это рюкзак для куколки?
0: Это чехол для рюкзака был.
1: Я
0: в смысле? Открываю маркетплейс еще раз, смотрю карточку товара. А там, там все по-китайски, но не видно было там, что это чехол. Я думал, это рюкзак такой.
1: Все-таки китайский маркетплейс, да?
0: Да.
1: Угу, понятно, не бы ждал еще месяц.
0: Да, кстати, ждал долго, но я забыл про него.
1: Ага.
0: Вот, очень странная покупка была. Но сказать, что...
1: Пригодился?
0: Ну, честно говоря, пару раз да. Но просто он мой рюкзак, который накрывал я им, он настолько крутой, что он, на него вода, если капает, ничего страшного. То есть зачем нужен этот чехол, не знаю. Он мне пригодился просто вот накрыть человека.
1: Ну, главное, что пригодился.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите либо туда, либо туда. Мы сегодня обсуждаем самые странные покупки на маркетплейсах.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем странные покупочки на маркетплейсах.
1: Интересно, Дима написал: купил наклейки на тело в виде русалок, чтобы закрывать родинки от солнца на пляже. Я представляю, как это забавно смотрелось. Я бы даже на это посмотрела с удовольствием.
0: Знаешь, это, люди же, наверное, будут проходить мимо, думать, что, ну, наверное, это просто счастливый отец детей.
1: Да, которого обклеили.
0: А все это время вокруг детей не будет появляться. Андрей пишет: у жены каждая вторая покупка странная. Всегда посылает меня забирать их, эти диковинки заморские. Даже название запомнить невозможно.
1: Да, бывает такое. Ну, все знают, что я ночью как раз делаю импульсивные покупки на маркетплейсах. И вот если заглянуть ко мне в корзины, то вы тоже удивились сильно.
0: Что там сейчас лежит самое странное?
1: Самое странное, так, ну сейчас уже не вспомню, я все заказала. Странные кольца у меня есть.
0: Кольца?
1: Да, я решила себе заказать кольцо на маркетплейсе, оно очень странной формы.
0: Я вот, пожалуйста, тоже недавно заказывал брелки, надо было, вот. И они на фотографии такие прям, знаешь, красивые, там гравировки, все такое интересное, такие большие достаточно, вот. Когда пришли, я такой говорю: а где брелки-то? Это что за вот это вот, ну, где лупа, чтобы их увидеть?
1: Вот вспомнила, у меня эти котики в машину заказала, знаешь, то есть котики такие смешные маленькие игрушечки. Один лежит, один сидит, один там царапается, один такие прям маленькие-маленькие игрушечки. И к ним наклеечки. И ты расклеиваешь на автомобиле рядом с рулем вот этих котиков, и они у тебя как будто отдыхают.
0: Ты то есть уже себя вот так вот кошатницей представляешь?
1: У меня реально котики в машине. Но это действительно, знаешь, не то чтобы забавно и не пригодилось. Меня это радует.
0: Я, кстати, вот тоже хоть и смеюсь над тобой по поводу котиков. Я же заказал себе колпачки на колеса вот эти, знаешь, где насос куда вставляется. В виде голов Гомера Симпсона.
1: Ой, ну ты вообще.
0: Так что если вы где-нибудь в Москве видите автомобили, где вместо ниппеля голова Гомера Симпсона, знаете, это тачка Адамова.
1: Или если вдруг потерялся где-нибудь, да, потерялась голова, имейте в виду, что отдать нужно Адамову.
0: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите туда. Также в Максе есть группа HitFM, мы там тоже читаем все сообщения. Сегодня обсуждаем странные, весьма странные, может быть, забавные покупки на маркетплейсах.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
17: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику.
8: или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
18: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
21: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
22: Кэш можем.
23: Беспроцентный лимит на все. Можем?
22: Кэш можем.
23: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
22: Кэш можем.
23: И кэшбэк 5% можем?
22: Кэш можем.
23: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
24: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
25: Я построю здесь новый мир.
24: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
26: Реклама 18+.
27: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:17 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем странные покупки на маркетплейсах, на что вы тратили денежки свои. Вот обсуждаем, интересно очень.
2: Ты спрашивал, что у меня лежит в корзине странного. Я сразу не вспомнила, а потом как вспомнила. Это Лотос. То есть вот целая
1: машина?
2: Система, нет, целая система, как вырастить цветок лотос. То есть покупаешь, там определенным образом ухаживаешь. Ну все, в общем, там все расписано по пунктикам, поливаешь, та-та-та, и вот этот цветочек красиво вырастает.
1: А я же забыл рассказать, я сам хвастаюсь, потому что это я придумал. Я придумал игру для компаний. Очень крутая игра. Берете кости на 2 кубика с циферками, кидаете по кругу. У кого самое маленькое число, тому, у кого самое большое число, тот заказывает у того, у кого самое маленькое число, заказывает что-то на маркетплейсе. Ну, понятно, до определенного порога, то есть там до 500 рублей. И вот у меня, я так поиграл с друзьями, вот, у меня там лежит, значит, сейчас вот сегодня надо забрать, кстати, футболка 3XL Иванушек Интернешнл, пожалуйста.
2: 3XL.
1: Да, у меня теперь есть бейсболка Влада Сташевского.
2: Ого.
1: Пожалуйста, вот. Кулон какой-то гигантский, Король и Шут. Вот зачем, не знаю.
2: Да ты сорока.
1: Это не я. Я все это выиграл. Ну, кроме футболки. Футболку я проиграл, мне надо отдать это. Вот.
2: Наталья написала: самое странное в моей корзине — это квартира в Москве за 40 миллионов. Я не знаю, зачем она мне, да и денег у меня таких нет. А что, на маркетплейсах квартиры продают?
1: Представляете, если есть такая какая-нибудь система или структура, которая проверяет, что вы кладете в корзины, там просто люди в шоке, говорят, она что, копит или что? Или ждет, когда скидка будет?
2: Вот это да.
1: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите туда, либо пишите в группу Hit FM в Максе, и там мы читаем сообщения. Обсуждаем сегодня странные, необычные покупки на маркетплейсах.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: 9:28 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. Самые странные, забавные, необычные покупки на маркетплейсах. Давайте делитесь информацией, рассказывайте. Мы все тут такие, мы абсолютно не осудим и примем.
1: Мне понравилось два сообщения. Одно от Кристины, другое от Алины. Кристина пишет: заказала чипсы с сыром, а это оказалось подушкой для стула с принтом пачки чипсов.
0: Что? Нормально. Забавно.
1: Алина пишет: думала, что заказала вязаный шопер за низкую сумму, а пришел набор ниток для того, чтобы связать его самой, и инструкция.
0: А может быть, это знак? А может быть, пора?
1: Это очень смешно.
0: Вы хоть попробовали?
1: Слушайте, ну насчет сами, я вот Терешковой рассказывал тоже. Я, значит, понял, что мне надо домой цветок, большой, высокий цветок. Я долго искал, нашел, а теперь нужна подставка под цветы. То есть у меня есть такая щель, грубо говоря, между тумбой и стеной, 20 сантиметров всего шириной. И надо было туда найти тумбу какую-то. Не мог ничего найти подходящего. Облазил все маркетплейсы, нашел какую-то более-менее подходящую. Ну, думаю, ладно. Положил в корзину и забыл про нее. Вот. И такой, вчера, думаю, надо же тумбу купить. Поехал в магазин строительный, купил доску двухметровую, вот, распилил ее там же, вот, все это тоже, естественно, денег стоило, вот, и распилы все эти, пришел, уголки купил, гвозди, все, не гвозди, а шурупы, все-все-все, чтобы собрать такую, типа, табуретку.
0: Скупой платит
1: вот,
0: дважды.
1: Да-да-да, вот, это спойлер, вот, иначе прихожу, вчера вечером, надо спать ложиться, время 10 вечера, я в 5 утра на работу, на эфир, нет, я сижу за шуруповертом, создаю вот этот шедевр, создал, в итоге ножки в разные стороны смотрят, она вся шатается, страшно выглядит, я такой, и на это все потратил 700 рублей, я открываю маркетплейс, чтобы заказать нормально, она стоит всего 900, нормальная, я думаю, почему я вот так такой человек.
0: Нет, ты хотел попробовать просто. Узнать, из того места у тебя руки растут не, или нет.
1: Растут-то из того. Просто технология была нарушена.
0: Это да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо пишите в группу

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему. Тему маркетплейсов. Что вы такого необычного заказывали? Или, может быть, ваши друзья заказывали, что вызывает у вас улыбку?
2: Ой, Наташа рассказала смешную историю. Она вспомнила, как заказала комод. Думала, крутая цена. В чем подвох-то? Когда пришел заказ, поняла, что это мебель для кукольного домика из картона.

0: Вы вот читать все характеристики, но смеялись всей семьей долго.
1: А вот Артем тоже заказал большой пушистый ковер, пришел, пушистый. Правда, размером с кота, коту и отдали.
0: Нормально.
1: Дина пишет, заказала черные туфли на высоком каблуке. Пришли, почему-то белые балетки с бантом. А поносила, оставила, удобно.
0: Угу.
1: Вот, Лили написала, купила светящиеся обои, они светятся. Только если их, правда, сфотографировать со вспышкой, но ночью тьма.
0: А Оля написала, заказала подруге красивую пальму вместе с вазой, такая большая по высоте. Она уезжает в отпуск, мне сказала присматривать за комнатными цветами, поливать. Но я знаю, какие нужно поливать. Оказывается, заходила еще и свекровь и тоже поливал. В один день прихожу к ней, а под пальмой лужа. Оказывается, свекровь и пальму поливала. Не думала, что это искусственная, пока я ей не сказала. То есть это искусственная пальма.
1: Прямо маркетплейс здесь причем.
0: Ну там же заказала.
1: Слушайте, я тоже цветок заказывал вот на днях, и на фотографии он такой пушистый, прям большой, прям пальма, я пальму заказывал, вот. И дернул меня черт в чате попросить продавца прислать фотографию, то, что мне отправят. Он присылает, и я говорю, а он облысел или что происходит? Почему так выглядит куца? Он говорит, так этот пальма такая. Я говорю, на фото же другой цветок совершенно. Он говорит, нет, они такие. Короче, я сказал, тогда мне не надо. Вот, и они тут же нашли нормальный цветок пушистый.
0: Ого!
1: Я надеюсь, мне пришлют нормальный пушистый цветок, а не вот эту вот грусть, тоску.
0: А ты как, куда заказал-то? Ну, куда приходят пушистые цветки?
1: Домой.
0: А, все, поняла.
1: Ну, хорошо. Я там поставил отметочку, правильно, что оплатить только когда придет.
0: Ага, вот. Все, покажешь тогда.
1: 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо пишите еще в Макс в группу HIT-FM там. Вот, мы сегодня обсуждаем покупки на маркетплейсах. То, что вы купили, и вас вызывает улыбку теперь это.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам

0: швейцарская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Кадыш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали с вами очень интересную тему часа. Это маркетплейсы, точнее то, что вы на них заказываете.
2: Да, ваши сообщения приходили нам в мессенджер. Макс, много интересностей. Вот, например, Андрей написал: заказывал микрофон, прищепку к одежде для компьютера, а пришел большой микрофон для караоке. Нормально.
1: Прищепите его, пожалуйста, к одежде. Действуйте. Так, креветка за компьютером. Пока что более странного не покупалось ничего. И прислал человек фотографию, где у него игрушка, креветка, сидит на стульчике таком с колесиками и работает за компьютером.
2: Прикольно.
1: Это гениально просто.
2: Лен писал, так, магнитик заказала на маркетплейсе. Вот я сейчас пишу его. Там такая классная собачка. Она такая смотрит на тебя. И написано: потрясающая фигура. Это когда есть чем потрясти.
1: Супер.
2: Хорошая штука.
1: Так, ну что, 3 часа пролетели. Летели незаметно.
2: Да.
1: Вот. Лайтовый понедельник, напоминаю, продолжается. С утра и до самого вечера в эфире радио Хит FM разыгрываются деньги. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Вот. Ее подрученьки уже привели инкассаторы. Полные карманы денег. Это маленький спойлер.
2: Ну, а мы прощаемся до завтра.
1: Да, Адамов и Терешкова были здесь. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Всем хорошего дня.
2: Любим, обнимаем. Пока.
0: Будете Алиш на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж. На Суворова, 25.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

оно больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

при поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

0: Статус хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Вы слушаете Hit FM, так приятно. Друзья, на ближайшие 4 часа буду рядом. Надеюсь на взаимность. Так, а какой статус нам придумать сегодня? Знаете, говорят, что по понедельникам люди меньше всего улыбаются. Вот серьезно. А давайте сломаем эту статистику и улыбнемся этому дню, чтобы он улыбнулся нам тоже. Давайте лайтово вам, друзья, понедельничка.
0: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Вальс на радио Хит ФМ, трек называется «Уэйс», подожди, не переключайся, друзья. Очень интересная информация для вас. На этой неделе у нас с 5 до 6 вечера по Москве участвуете в игре «Тройка на повторе» на радио Хит ФМ. Вау, так интересно. В общем, по сигналу Калашниковой пополняйте тройку и получайте вдвое больше. То есть положил 1000, получил 2. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на все. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Энрике Иглесиас и Сиара.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Проект повествует о том, как человек сосуществует с окружающим миром и какое место занимает в нем. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуры, инсталляции. В экспозиции около 70 работ 24 художников. От известных представителей современного искусства до молодых авторов. Выставка работает до 1 ноября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В РосИЗО проходит выставка искусства за закрытыми дверями «Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х». Проект расскажет о художниках, которые устраивали вернисажи прямо у себя дома, без афиш и официальных площадок. Здесь собрали более 150 работ. Фотографии, архивные материалы и артефакты, многие из которых в Москве прежде не выставлялись. Среди авторов Александр Арефьев, Рихард Васми, Тимур Новиков, Сергей Бугаев «Африка» и Олег Котельников. Выставка продлится до 15 сентября для лиц старше 16 лет.
1: Номер один.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Бегущая». По сюжету утро успешной лондонской юристки Майи Мартин начинается вполне обычно. Она отвозит сына в школу и выходит на пробежку, но во время тренировки получает звонок от незнакомца. Ее ребенка похитили. Теперь Майя должна пересечь весь город, выполняя требования преступника, чтобы вернуть сына живым. Постепенно выясняется, что похищение связано с работой героини, а обычная пробежка превращается в напряженную гонку, где на кону стоит жизнь ее ребенка. Главную роль исполнила Галь Гадот. Ее партнера сыграл Дэмиан Льюис. Режиссером

0: Coldplay на радио Hit FM. Кстати, вы знаете, что ударник группы бил в барабан на красной свадьбе в «Игре престолов», а Крис Мартин, солист, снялся в эпизодической роли зомби в фильме «Зомби по имени Шон». Ну вот так вот в свободное от концертов время ребята развлекаются. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый уже где-то так через полчасика. У нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник на радио Hit FM. Ну вы же знаете, да, что с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег.
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денег. Прям совсем-совсем скоро, так что далеко не уходите. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про еду, естественно, вернее, про пользу некоторой остывшей еды. Градусы нам споют про реснички. Ну а прямо сейчас с нами Розе из Blackpink и Bruno Mars. Let's go!

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, готовы, друзья? На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 и окажется седьмым по счету, потому что у нас сегодня понедельник, 7 сентября. Друзья, только, пожалуйста, будьте на связи после того, как слово отправите, хорошо? Вот прям пару минуточек, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы отсыпать вам лайтовую денежку в эфире, в прямом, да, иначе у меня не получится ничего. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все понятненько? Готовы? Ну тогда кодовое слово в этом раунде – барабан. На старт «Внимание, марш».
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Топ покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
22: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
23: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

0: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. И розыгрыш очередных 3000 я объявила буквально недавно. И чтобы их получить, нужно было просто отправить слово «барабан» к нам в мессенджер Макс, потому что сегодня день барабанщика, серьезно. Поздравляем своих барабанщиков. Вот. И оказаться седьмым по счету, потому что 7 сегодня сентября, понедельник. И у нас есть победитель Мария, город Йошкар-Ола. Мария, привет. Алло, алло.
1: Привет.
0: Ну все, нормально, отошла, потому что когда мы с Марией пообщались за фильм, Мария такая в шоке была. Все нормально. Вот эти аплодисменты тебе. Ты действительно выиграл 3000 рублей. Вот, так что теперь просто подставляй ладошки, я тебе сейчас отсыпаю в прямом эфире лайтовый денежку лови. Спасибо тебе, что слушаешь Хит ФМ и веришь. Друзья, вот так легко можно выиграть свою лайтовую денежку, потому что сегодня лайтовый понедельник. У нас все понедельники, кстати, на Хит ФМ лайтовые. С утра до вечера мы разыгрываем много денег, и очередной розыгрыш совсем-совсем скоро. Ну а подробности вы можете найти на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ.
2: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012. Келли Кларксон.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и

0: обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа. Все под контролем.
4: Красота-то какая. Лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дебауса на радио Хит FM Magnetic. Друзья, я хочу вам напомнить, что уже совсем скоро, в следующем часе, можно поймать везде хит и выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. А я еще хочу сказать огромное спасибо слушателям, которые уже поймали свой везде хит и делятся радостью. Даже фотографии, кстати, присылают своих подарков. Честно скажу, я их собираю, у меня прям вот отдельная папочка есть, и любуюсь. Недавно Алексей показал часы, которые он выиграл, он поймал везде хит на гаджеты, а Илья прислал фотографию, где он проставился на день рождения, накормил просто весь офис пиццей. Огромный офис у него. Вот, но так как ему попался вездехит на пиццу. Друзья, я желаю вам поймать свой вездехит в следующем часе и выиграть что-нибудь, ну, очень классное.
1: Ты можешь все. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
3: Телефон 75-77-88.
2: Начните новую жизнь уже сегодня.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Друзья, в этом части с вами ныряем в прошлое, играем в хистори. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про детский сад для роботов. Да, уже все прям так и есть. Ну и, конечно же, у вас будет возможность поймать вездехит. Напомню, как это сделать. А вездехит — это же возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. В общем, как только красивый мужской голос скажет вам, друзья, прямо сейчас пишите слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения Макса пишите нам слово «вездехит». И если я вижу на экране ваше слово под номером 7, так как сегодня у нас 7 сентября, вездехит ваш. Единственная просьба, друзья, слово отправили, телефон в сумочке, в задние карманы не убирайте, потому что мне нужно связаться очень-очень быстро с победителем и сделать так, чтобы мы с вами в прямом эфире открыли вездехит и посмотрели, что вы там выиграли. Договорились? Ну и славненько.
1: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое на две минуточки. Зачем? Ну, сейчас потренируем ассоциативную память. Итак, запускаю один стопудовый хит. Слушаем, вспоминаем, чем мы с вами под эту песню там занимались. И если вдруг вспомните, чем и вам захочется поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Если с другим годом ассоциируется песня, все равно пишите, потому что очень интересно. Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно писать в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. У нас есть подсказочки, надеюсь. Какой год мы с вами собрались? В общем, в том самом году в прокат вышли «Король Лев» и «Джокер». Помните, нет? Кристина Агилера дала первый сольный концерт в Москве, а Майли Сайрус уже рассталась с Лиамом Хемсфордом. Ну, в общем, мне кажется, что ваши воспоминания будут интереснее. Я жду. Поехали!

History на радио Хит FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита, друзья. Вот так вот все получается, надеюсь, да, у нас сейчас получается, конечно. Секундочку.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771 30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга21. век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
13: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
14: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит-ФМ». Новый стар.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Kid News. Роботы.
1: 1 сентября учебный год стартовал не только у школьников, студентов, а также их родителей, но и для роботов. Правда, пока только в Китае. В Пекине на территории бывшего металлургического завода организовали самый настоящий детский сад для умных механизмов. Воспитанники учатся в одном пространстве реагировать на изменения в обстановке и подстраиваться под них, основываясь не только на копировании инструкций, но и на собственном опыте. Пока подход показывает себя достаточно эффективным, но, по словам инженеров заведения, до создания полноценной системы образования роботов еще далеко. Пока только детский сад, а после его окончания сразу на работу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться седьмым по счету, так как сегодня у нас 7 сентября. Правильно? Правильно. И у нас есть победитель Дарина, город Оренбург. Дарин, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет.
1: Ну вот, поймала «Везде хит», давай откроем и посмотрим, что же там за подарочки у тебя получились. Секундочку. Вот так. Прикольно. А у тебя «Везде хит» на пиццу получился. Вот так вот. Это значит, что благодаря радио «Хит FM» ты сможешь заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Причем очень много пиццы, прям много-много. Не отключайся, хорошо? Расскажу, как это все сделать. Друзья, вы тоже можете легко вот так взять и поймать свой «Везде хит» и выиграть крутые подарки. Сегодня обязательно он будет в эфире. Вообще, по будням всегда. Ловите и наслаждайтесь.
0: «Везде хит» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком.холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Teddy Swims, друзья, на радио Hit FM. И еще больше хитов 20-х, 10-х, нулевых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM, потому что у нас там, ну, очень много онлайн-радиостанций на любой вкус. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья, уже совсем скоро, в следующем часе будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или спортбокс.
1: Выбирай лучшее.

0: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Прям совсем скоро будем играть с вами в настроение. Будет программа про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Беовольф споет нам про Феникса. Ну а прямо сейчас Тувелу на Радио Хит ФМ. Borderline.

0: Ну что, друзья, мне кажется, самое время поиграть в настроение. Если оно у вас еще так не очень, звоните. Поднимем телефон в студию «Звездочка» 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарки. Могу подарить спортбокс, но там, знаете, всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и что-то другое тоже очень прикольное, что мотивирует заняться спортом. Либо могу подарить дождевик наш, очень-очень прочный, ну, осень все-таки, как-никак. Итак, я жду и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Статус-хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Оля. Оля, город Северск. Оля, привет. Оля.
2: Здравствуйте.
1: Да. Город Северск. Ты знаешь, я вот посмотрела, сколько у вас там градусов, и мне показалось плюс 25. Это правда? Это у вас?
2: А я даже еще добавлю, даже где-то 27-28.
1: Хороший у вас город Северск, понимаешь?
2: Да, Сибирь у нас.
1: Прям здорово. У нас 11 всего в Москве, представляешь? А у вас плюс 20. Почти 30. Здорово, да? Ну, класс. И причем это вечер уже, да? У вас около 17. Я сейчас 17-15, правильно?
2: 5 часов вечера, да. У нас неделю все такой погоды будет стоять.
1: Слушай,
2: ничего, мы вам через недельку отправим такую погоду.
1: Да, я знаю, что да, она к нам. Надо вообще к вам в отпуск ехать, реально, если у вас там так жарко, здорово.
2: А у нас моря нету.
1: Ну, у вас река там большая, красивая течет, понимаешь? Ну, поэтому все нормально. Ладно, давай посмотрим, какое настроение достанется тебе. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение.
1: О, вот так вот. Тогда понедельник.
2: Кофе.
1: О, замечательно, я тоже. Смотри, 5 вопросов про кофе. У нас с тобой 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе наши подарочки. Давай попробуем? Я надеюсь, получится.
2: Давайте.
1: Да, поехали.
2: Хорошо.
1: Итак, поехали. Кофе бодрит лучше, если пить его маленькими глотками. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Да. Кофейное дерево начинает приносить плоды только через 2-3-4 года после посадки. Да или нет? Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей.
2: Да.
1: Чтобы сделать кофе менее горьким, в него нужно добавить соль, а не сахар. Да или нет?
2: Быстрей. Нет.
1: Кофе, сваренный в турке, полезнее для сердца, чем эспрессо. Да или нет?
2: Да.
1: Кофе может использоваться как натуральный пищевой краситель. Да или нет?
2: Да.
1: Да. О, какие-то не кофейные, мне кажется, вопросы были, да? Что-то ладно. Я даже сама растерялась немножко. Ладно,
2: как-то не было даже кофе в бане.
1: Да, вот как-то что-то... Ладно, давай смотреть. Итак...
2: Там же поскрабиться.
1: Да. Кофе бодрит лучше, если пить его маленькими глотками. Ты сказала да. А мне вот тоже кажется, когда ты им наслаждаешься, когда ты вот одним глотком выпиваешь, он тебя не взбодрит, он наоборот может тебя в эфире говорить. А вот. Но тут написано, что типа не имеет значения, поэтому плюс я тебе поставлю, потому что я с тобой мне кажется, нужно его... Кофе нужно смаковать просто, правда? Вот скажи,
2: да.
1: Все, мы решили. Мы любим кофе, мы знаем вообще, как его пить. Кофейное дерево начинает приносить плоды только через 2-3-4 года. Да, но ему же нужно вырасти. Первый коммерческий
2: надо
1: урожай...
2: Надо прорасти.
1: Да, обычно собирают где-то на 3-5 год. Чтобы сделать кофе менее горьким, в него нужно добавить соль, а не сахар. Ты не согласилась. Тут написано, соль нейтрализует восприятие горечи на рецепторах языка. Ну, не знаю. Есть кофе, который, добавляют, да, есть какой-то рецепт, да, добавляют туда соль, но не знаю, делает... Нужно просто его правильно варить, мне кажется, чтобы он не был горьким.
2: Честно,
1: правильно?
2: Я не пробовала кофе с солью. Я как-то даже... Если хочешь горечь убрать, вот давай чуть-чуть сахара.
1: Ну, да, логично на самом деле. Действительно, я мысль. Кофе, сваренный в турке, полезнее для сердца, чем эспрессо. Слушай, варишь в турке кофе? Или как?
2: Честно, редко.
1: Редко, да? Вот здесь написано, что в турке он может быть более опасным. Ну, не знаю. Я вот даже прочитала, говорят, что в турке лучше, вот когда мы варим в турке, чтобы она, главное, не золова была, и чтобы не доводить до кипения. То есть заливать кипяченой водой, и прям вот чтобы пенка, вот только она пошла, вот он еще не закипел, чтобы вот аромат оставался. Потому что когда он кипит в турке сильно, то там все выкипает оттуда. Ну, не знаю. Я варю каждый день в
2: турке. Я бы сказала, обычное кофе тоже нельзя кипятком заливать.
1: Вот, конечно, поэтому, вот так. Мы с тобой правильно все отвечаем. Мы кофеманы. Кофе может использоваться как натуральный пищевой краситель. Конечно, может использоваться, например, для глазури или теста. Но если не брать вот такие спорные вопросы, у тебя все равно 3 из 5 правильных. Вот так вот, понимаешь, Оль? Но это что значит? Это значит.
2: Ура!
1: Это значит ура! Спасибо тебе огромное, что дозвонилась до нас. Что подарил нам свою классную улыбку и настроение. Я думаю, что...
2: Да, вы почувствовали.
1: Да, мы почувствовали все, что у тебя классное настроение, да, и что ты поделилась. Спасибо тебе большое. Спасибо, не отключайся, пообщаемся за эфиром. Друзья, вам огромное спасибо, что слушали. Настроение Наташа Стаханова. Завтра продолжим обязательно, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Адам Ламберт.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
7: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть фантастический сериал «Трудно быть богом», снятый по мотивам повести братьев Стругацких и неожиданный сиквел одноименного фильма Алексея Германа. Их связывает не только название. В новом проекте возвращается герой Леонида Ермольника. В центре сюжета ученый Антон, который отправляется на далекую планету, где цивилизация застряла в средневековье. Он должен наблюдать за местными жителями, не вмешиваясь в их историю. Но исчезновение отца заставляет героя нарушить правила. Главную роль в сериале исполнил сербский актер Александр Радоичич. В сериале также снялись Сергей Безруков, Никита Калагривый, Федор Бондарчук и Виктория Исакова.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон криминальной драмы во вселенной фильма Гая Ричи, сериал «Джентльмены», который продолжит историю аристократа Эдди Хорнимана. После смерти отца он унаследовал не только титул и поместье, но и неожиданно прибыльный бизнес. Вместе с Юзи Глаз, дочерью местного криминального босса, он пытается сохранить империю и вывести ее за пределы Великобритании. На этот раз героев ждут европейские разборки и новые конкуренты. К своим ролям вернутся Тео Джеймс, Кая Скоделарио и Рэй Уинстон, а среди новичков Хью Бонневиль, Бенедитто Паркароли и Микеле Морони. Сам Гай Ричи вновь поработал над сериалом и снял несколько эпизодов. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
8: Реклама 18+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Эйв на радио Хит ФМ. И вот по такой красивой мелодии я буду потихонечку, друзья, исчезать из ваших гаджетов. Буквально через 15 минут в студии появится моя коллега Наташа Калашникова. У нас начинается All-Star Show. И, кстати, как раз в следующем часе очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите. Ну, потому что понедельник, а у нас все понедельники на Хит ФМ, вы же знаете, лайтовые, с утра до позднего вечера мы щедро раздаем вам деньги. Ну, а я желаю вам удачи. Хит ФМ. Пока-пока.
1: На радио Хит ФМ. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

И Калашникова здесь. Всем приветики. 14 часов и 6 минут в Москве. Господа, это понедельник, он лайтовый. Сегодня 7 сентября. Я хотела отложить, как обычно, на вторую половину часа наши лайтовые игрища, потому что понедельник должен давать о себе знать, и он это сделает в часе текущем. 3000 рублей выиграет кто-то из вас, кто напишет кодовое слово, пришлет его в МАКС 925-007-1074 и будет 7-м по счету, потому что сегодня число такое. И я хотела, как обычно, сейчас какую-нибудь историю рассказать вам или что-то там. Вот. Но открываю 7 сентября. Какие, думаю, у нас интересные дела и наши серьезные-серьезные праздники. День ежика. Ну, как-то такое можно пройти. Понимаете, мы в прошлый раз, по-моему, как раз кричали «Лошадка!». Поэтому в этот раз и прямо сейчас, господа, внимание, лайтовый понедельник. Слово «ежик» уже летит в наш мессенджер, потому что нужно быть внимательнее. Вот такие вот дела. Итак, 7-й ежик сейчас выигрывает в этом часе 3000 рублей и заберет его отправитель. А я здоровалась? А я здоровалась. Калашникова здесь, всем привет.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Могут случиться неожиданно, могут случиться накрыть вас раз, и вот он, лайтовый понедельник. Дал о себе знать чуть раньше, чем обычно мы к этому привыкли, но это не значит, что так не может быть. Так может быть, так случилось. Сегодня 7 число, я отчитывала 7 кодовое слово, а мы ежиками закидали наш мессенджер. Так вот, отчитала и рада приветствовать победителя в эфире, а это Андрей из Оренбурга, драгоценного нашего. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Вот он, а прекрасный наш победитель. Вы уже знаете отлично, да, что 3000 рублей достаются вам.
1: Понял.
0: Это радость, да, ведь? Есть какая-то доля радости?
1: Да. Да? Да, конечно, это первый раз.
0: Вот, смотрите, и голос какой. Прям хочется, конечно, чтобы вы еще что-нибудь поговорили таким замечательным голосом. Скажите, всем привет.
1: Всем привет.
0: Ой, как красиво, как красиво. Очень спасибо. Ну и поздравляем тоже очень. Оставайтесь на связи, сейчас все буду рассказывать. Господа, лайтовый понедельник на этом не заканчивается, но в этом часе он заканчивается. Вот посмотрим, кто в конце часа спросит, а где лайтовый понедельник? А он уже был. Молодцы, что не пропустили. Ну, в общем, продолжайте быть внимательными.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Мика.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 9 градусов и днем 14-16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
12: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем. Для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: состояние, что негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на сон. По словам медиков, одним из ярких признаков стресса являются частое вздрагивание при засыпании, частое пробуждение ночью и снижение воспоминаний о снах. Чтобы исправить эту ситуацию, эксперты рекомендуют контролировать свое питание и исключить плотный ужин за 3 часа до сна, принимать душ под прохладной водой перед сном, а также избавляться от негативных мыслей. Помимо этого, если вы часто просыпаетесь ночью, то врачи рекомендуют не паниковать, не думать о времени и визуализировать что-то хорошее и приятное. Однако, если ничего не помогает, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Элтон Джон, Джуа Липа на Кит ФМ. Ну, как смогла, так и сказала. 14 часов 34 минуты в Москве. Меня веселит совершенно другое, если честно. Может быть, вы слышали, я видела уже пару раз. Даже себе, так сказать, на заметочку взяла. Люди рассказывают про то, что сейчас, ну, не то чтобы тренд, просто сейчас такое понятие появилось, как мясные прокси. Слышали? Ну, я расскажу, если нет. Короче говоря, мясные прокси, что это такое? Представьте ситуацию. Начальник на работе ставит задачу своему подчиненному с помощью чата GPT, например, да, то есть идет к Ишке и ставит задачу сначала Ишке, чтобы вот получилась какая-то задача. С этой задачей от чата GPT он идет к своему подчиненному. Подчиненный берет эту задачу, идет в чат GPT, чтобы чат GPT выполнил эту задачу. Замените одну сеть, допустим, нейросеть на другую, это не важно. Но получается, что одна Ишка поставила задачу, а вторая Ишка ее выполнила. А вот мясные прокси, собственно, эти задачи туда-сюда разносят. Как вам нравится? Мне кажется, миленько. Ну, вот такие шуточки современные, понимаете, еще лет 20 назад вообще бы никто не понял, о чем мы с вами говорим и как мы теперь шутим. Вот, ну а чтобы не быть мясными прокси, добавляйте что-нибудь от себя. Хоть цветочек нарисуйте на листочке.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Такая мелодичная, может быть, даже кому-то покажется медленная песенка. Но на самом деле ничего, она не медленная, она просто уже осенняя. Несмотря на то, что листики не падают пока и очень даже хорошо держатся на деревьях, я напомню, что все-таки это осень, господа. Сегодня 7 сентября. Мы в разгаре сентября. Мы уже ближимся к его, приближаемся к середине. Приближаемся, естественно, вместе и строго под музыку Hit FM. И знаете, если вы вот этого плана будете придерживаться, никакой осенней хандры, никакого плохого настроения. Мы так четенько влетим в Новый год, вам понравится.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: И еще раз всем приветик, 15 часов и 9 минут в Москве. Продолжаем с вами 7 сентября. Я посмотрела, сегодня день рассказывания истории о летних путешествиях. Это очень неплохая идея, господа. И, в принципе, эта идея не только на сегодняшний день. Это вот в школе было лишним, да, как я провел этим летом. Кстати, фильм можно пересмотреть. Но это как-то мне никогда не нравилось, это сочинение, потому что, во-первых, я терпеть не могла сочинение всю свою жизнь на листочке излагать вот это вот. А во-вторых, ну, как-то это все не надо, это все нужно под настроение же, а не сочинение, об этом писать. Вот у меня всегда такие были мысли, поэтому в школе я мучилась с этой задачей рассказать что-то о своем лете. Но зато потом на переменке с друзьями мы это же, конечно, очень долго и интересно рассказывали друг другу, правильно? Потом универ, такая же история. Работа, такая же история. И более того, конечно, лето-то прошло, но у некоторых отпуск еще только в сентябре, например. Вот там настоящее лето у кого-то будет. Но если уже есть опыт и какие-то впечатления летние, можно за чашечкой чая где-нибудь, я не знаю, у вас есть кухонка на работе вот там где-то, или, может быть, еще какие-то укромные места, друг с другом поделиться, конечно, этой важной информацией.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Курьезы.
1: С раннего детства нам прививают любовь к животным и ответственному отношению к природе. Вот и мужчина из Чехии на днях всерьез обеспокоился судьбой косули, которую он обнаружил неподалеку от дороги и посчитал, что она ранена. Близко подходить он не стал и просто наблюдал за неподвижным животным около часа, после чего вызвал полицию. Приехавшие правоохранители хотели уже вызывать профильных специалистов для помощи косуле, но вовремя заметили, что она деревянная и является садовой декорацией, которая почему-то располагалась не на частной территории. Спасать ее не стали, а вот ответственному любителю животных было бы неплохо проверить зрение. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Кир Бёрнбой на Хит ФМ, 15:36 в Москве. У нас сегодня холодно, в столице, если вы не столица, рассказываю вам, например, туман, хотел сказать, облака. Облака. У нас сегодня пасмурно, я в окно прям смотрю, описываю ситуацию. Могу стройку описать, но это не по теме. Ну и вот, вроде бы дождя не обещали, но, по-моему, он уже был. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, и главное, холодно, и люди уже в пуховичках, не преувеличиваю. Некоторые, правда, с коротким рукавом побежали, я видела, как сегодня дяденька бежал, потому что ему холодно, и он, видимо, из пункта А в пункт Б. Все остальные гораздо потеплее одеты, конечно же, но это не конец. Назван срок прихода бабьего лета в Москву, и не только в Москву, наверное, все-таки бабье лето наступит в Москве в середине недели, со среды. Это, между прочим, 9 сентября, день красоты и начало бабьего лета. Все сошлось. И там еще день рождения, но об этом потом.

0: Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
14: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забила». И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телеканал Че предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22:30 на Че.
2: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Тедди Свимс. Прямо сейчас на Hit FM. Барабанщики, слышите? Да, в любой песенке. В принципе, есть какие-то ударные, есть барабаны. Просто сегодня праздник барабанщиков. И, конечно, мы поздравляем всех барабанщиков. Тех, которые профессиональные. И тех, которые просто постоянно барабанят по столу. Ну, а они кто еще? Барабанщики. Можно, конечно, по-другому совершенно выражаться в их сторону. Но давайте сегодня их поздравим. Если люди вот так вот ритм слышно, а постоянно, допустим, пальцами, вилками, я не знаю, ладошками, ногами чем-то отбивают, ну, может, у них прикол такой, а может, нервная система так работает. Это нужно, конечно же, спросить у знающих людей или там ИИшек, почему люди так делают, или просто поздравить их сегодня вот с таким удивительным днем.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Это Сайна Хит ФМ, и мы, господа, уже начали часик 16 только, то есть 4 часа и 7 минут в столице. И этот час тоже для нас будет особенный, потому что в этот час к нам приходит везде хит регулярный, и, пожалуйста, и да, и все случится, и кто-то подарок свой получит из вас, соответственно, если вы не пропустите начало игры, момент начала игры. Это будет все в часе уже наступившем, как я сказала, в какую-то секундочку вы услышите приглашение в игру, и тогда сразу пишите слово «Вездехит» в наш мессенджер 925-007-1074. Я сегодня отсчитываю 7-й «Вездехит». А что именно наш победитель сегодня выиграет, я вот, у меня написано, я знаю. А вам пока не скажу. Будем выяснять непосредственно в эфире в момент передачи подарка, так сказать. Пока же Эд Ширан займет ваше внимание.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
5: Вот, ну ты опять начинаешь.
4: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает». Сегодня в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 9 градусов и днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Случился, как вы понимаете, я предупреждала, я намекала, я прямым текстом говорила, сделала все, что могла. И вот вездехит пришел. Мы всегда его встречаем, он не то чтобы сюрприз, есть намек хотя бы в начале часа, что он будет. И действительно, он приходит. Я отсчитывала сегодня 7-й вездехит, который летел в наш мессенджер, отсчитала. И давайте поздравлять уже скорее Ирину из Москвы, которая здесь у нас на связи. Правда же, Ирина?
2: Да,
1: вот иди. Она, вот она. Давайте уже аплодисментов, конечно, навалим. Мы вас поздравляем.
2: Спасибо, спасибо.
1: Поймался. Ну, мало того, что поймался, нужно теперь узнавать, что это за вездехит. А сегодня вам попался вездехит на модную одежду.
2: О!
1: И это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете в этом направлении себе что-то приобрести на одном из известных маркетплейсов. Мы вас с этим поздравляем еще раз.
2: Спасибо огромное.
1: С нашим удовольствием. Оставайтесь на связи, пожалуйста, сейчас все расскажу, как дальше оно происходит. Господа, вам же напомню, что вездехит – это ежедневное удовольствие, ну, по будням.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7979.

0: Гожа и Джейсон Дерула, присоединившиеся на Хит FM. 16 часов 49 минут в Москве. Господа, у нас для вас есть прикольненькая. Начинается игра, которая продлится всю эту неделю, вот как раз со следующего часа. И если вы планируете в Москве, даже если вы здесь не живете, а просто, например, планируете приехать и воспользоваться общественным транспортом, это для вас будет интересное предложение. Все подробности давайте отнесем на следующий час.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Софи Такер. Прямо сейчас еще бум-бум-бум на Хит FM. 17 часов и 5 минут в Москве. Новый часик мы с вами начали. Всем привет, уже можно говорить добрый вечер, конечно же. И смотрите-ка, есть идея на эту неделю. Как раз вот на этот час с 5 до 6 по московскому времени, господа. Если вы в Москве живете, в Москву приезжаете, планируете приехать или, может быть, даже ради вот этого события приедете и хотите прокатиться на общественном транспорте, вы же знаете, да, мы здесь платим картой «Тройка». Так вот, на этой неделе мы с вами поиграем по этому поводу в «Тройку на повторе». А это значит, вы будете пополнять свою карту «Троечка», а получать от нас обратно, да еще и вдвое больше. Вот такая основная логика. Пополнять, правда, особым образом, поэтому раньше времени ничего не делайте, а то просто... Нет, ну, по желанию это делайте, там это ваши дела, но если вы хотите поиграть, раньше времени ничего не делайте, дождитесь объяснения непосредственного, или можете зайти, например, на наш сайт hitfm.ru, я уверена, что там уже все рассказано. Или, опять же, немножко подождать, и уже в этом чате чуть-чуть попозже я сама все расскажу, мы с вами поиграем, и у нас определятся победители, спойлер, несколько.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый из нас ставит перед собой различные цели, которые в конечном итоге должны сделать нас счастливее. Одной из таких является покупка собственного дома. Тем временем ученые из Базельского университета провели исследование среди тех, кто только планировал приобрести свое жилье и уже приобрел. Полученные данные удивили исследователей. Оказалось, что большинство опрошенных после покупки собственного жилья не стали более счастливыми. По словам ученых, причина кроется в том, что люди часто придают большое значение своему доходу и успеху в работе, а также слишком подвержены огромному давлению общества, связанному с необходимостью покупки собственного жилья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Тройку можно быстро пополнять прямо в Яндекс.Гоу. Добавьте карту в разделе «Транспорт», и она сохранится в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а для пополнения можно выбрать любую из привязанных банковских карт. Удобно. Все нужное для поездки в одном приложении «Яндекс.Гоу». 0+.
1: Вот, господа, а мы начинаем, соответственно, серию наших транспортных игр. Я бы так сегодня это назвала. Тройка на повторе. Если вы пользуетесь картой тройка, иногда, постоянно, как угодно, может быть, кому-то в подарок, а что? В наше время это очень хороший подарок. Так вот, мы сейчас с вами поиграем, и у нас будут три победителя. Три победителя счастливчика. Что же нужно сделать? Внимание, внимание. Вы берете и прямо сейчас, вот даже пока я уже начинаю говорить, просто послушайте, что нужно сделать. Вы пополняете свою карту тройка на какую-то вашу сумму. Делайте это через Яндекс.Гоу. Угу. И присылайте мне скрин удачного вашего пополнения. Делайте, ну, присылайте в Макс, разумеется, куда же еще. 925-007-107-4. Прямо сейчас займитесь, потому что первые три человека, которые сделают именно так это, как я только что описала, они и есть наши победители, то есть, по сути, на скорость. Вот, и нашим победителям мы возвращаем сумму пополнения, но только удвоенную. Например, пополнили на 1000, получили 2 себе обратно. Если все понятно, ну а я надеюсь, вы еще немножечко почитали до этого, например, на нашем сайте и прочие ресурсы у нас есть все для вас. Я считаю, господа, 3, 2, 1, поехали, жду своих победителей.
0: Тройка на повторе на радио Hit FM.

0: «Тройка» на повторе на радио Hit FM.
1: Вот такая вот у нас игра началась, и всю эту неделю, соответственно, с 5 до 6 продлится, продолжится. Но и сегодня уже есть победители, как и ожидалось, и давайте я просто расскажу, что происходит, и теперь будет происходить каждый день, вот вечером, в это время. Вы отправляли нам в наш мессенджер Макс скриншот пополнения своей тройки через Яндекс.Гоу на любую сумму, которая вам пришла в голову. А в мессенджер Макс мы это получали, соответственно, и первые трое счастливчиков, первые три слушатели, которые отправили это быстрее всех, соответственно, они наши победители, и мы возвращаем им не просто сумму пополнения, но и удвоенную, между прочим. То есть еще раз в следующий раз можете опять же пополнить или как-то эти денежки потратить уже, как хотите. Итак, у нас три победителя, как мы и обещали. Во-первых, Андрей быстрее всех справился практически за пару минут. Я так понимаю, не первый раз, вы уже точно знаете, как это делать, потому что у некоторых вот до сих пор, как будто бы вызывает, то есть до сих пор еще долетают скриншоты, вызвало некоторые технические проблемы. Ничего, завтра будем уже веселее. Ну давайте вот так вот. Также наша победительница Анна практически тоже была быстрая. А вот Влад, с которым мы до сих пор связаться не можем, обратить, пожалуйста, внимание. Вам, конечно, тоже аплодисменты и тоже сумму удвоенную возвратим вам обязательно. Посмотрите, вам радио пишет, нам нужны ваши данные. Соответственно, с нашими победителями все понятно, мы их еще раз поздравляем. А вам, господа, я говорю, если сегодня не успели, например, что-то из предложенного сделать, пополнить или прислать скриншот третьим, у вас будет возможность такая завтра. Поэтому завтра в это же время встречаемся и свою карту троечка делаем потолще.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополняйте тройку через Яндекс.Гоу. 0+. Тройка на повторе на радио Hit FM. Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Как же без новинок? Без них было бы совсем скучно. Хорошо, что они есть. Все лучшие новинки собраны в одном месте. Вы знаете, где именно. Конечно, в трек-листе самого хитового радио. Находим для вас самые заметные, самые яркие свежаки и представляем их. Играем их с большим удовольствием. Полный перечень новых песен ловите на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. 18.06 в Москве. Начинается большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, упомянутые новинки, премьеры, все это впереди. Также разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. Плюс не забывайте о том, что сегодня понедельник, да не простой понедельник, лайтовый. А значит, уже в самые ближайшие минуты кто-то из вас получит настоящие реальные деньги.
1: Большой релиз на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. 6-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Фаррелл Уильямс на Hit FM и Happy. Говорят, не в деньгах счастье. Правда, когда они есть, на душе как-то спокойнее и приятнее, согласитесь. Уже очень скоро мы разыгрываем те самые деньги, лайтовые, поэтому не пропустите.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 9 градусов и днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
14: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
17: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
16: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
18: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: лайфхак.
1: Большинство россиян не любят осень и зиму за холод, а потому мечтают жить в теплых краях, где им не пришлось бы надевать тысячи одежек. Между тем, столичные медики поделились лайфхаком, как научиться чувствовать себя комфортно в холодное время года. Эксперты рекомендуют включить в свой рацион калорийную и богатую витаминами пищу. Чем богаче рацион, тем лучше станет общее состояние. По словам медиков, осенью и зимой необходимо давать организму нагрузки и не позволять ему засыпать, а потому длительные пешие прогулки, утренняя пробежка или занятия в спортивном зале не будут лишними. Также эксперты рекомендуют относиться к себе с добром и заботой, и тогда предстоящие холода станут вам нипочем. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Another на Hit FM только что и Talk to You. Я сейчас буду говорить о чем-то важном, а вы, пожалуйста, фиксируйте. Итак, наш номер в МАКС. +7 925 007 1074. Туда нужно отправить сообщение с кодовым словом, если оно придет седьмым. Тогда мы вам перезвоним и отдадим 3000 рублей. Потому что сегодня лайтовый понедельник. Вот так вот приятно. 3000 рублей. Еще раз номер в МАКСе. +7 925 007 1074. И, внимание, кодовое слово. Удача!

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: J6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Конечно, можем.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Понедельники на Hit FM уникальны, а все потому, что они лайтовые. Тут мы раздаем деньги. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 7-м по счету, ведь сегодня 7 число, 7 сентября. Мы хотим поздравить Людмилу, город Екатеринбург на связи. Людмила, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Ну что, Людмила, вот начинает работу наша радиокасса, которая отсчитывает денежки, эти самые лайтовые, 3000 рублей, они теперь ваши, поэтому мы вас от всей души на всю страну поздравляем.
2: Ура.
1: Лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
3: Реклама.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: радио Хит ФМ. Шоу «Большой релиз». Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Сиена Спайро на Хит ФМ в минувшие пару минут. Great Expectation, начало седьмого в Москве. Сиене, конечно, респекты за ее голос, за эту энергетику, за ее красоту тоже. Очень красивая девушка, между прочим, Сиена. За нее можно проголосовать в главном хитовом чарте. И за красоту, и за песню. Чтобы песня Great Expectation поскорее попала в топ-20. Поэтому вперед на сайт, либо в наше мобильное приложение голосовать. И будем слушать с вами, естественно, главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу ровно в 18 по Москве. Что касается этого вечера, то у нас большой релиз. В самом разгаре полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. А еще дабл-трек, раздел дабл-трек. Он ждет нас в этом часе.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
7: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
14: О, Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
15: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
16: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Avicii на Hit FM и Levels. Уровень мастерства у него, конечно, высочайший. Бесконечное восхищение. Он крут. Его музыка всегда с нами. Avicii, спасибо большое. Levels только что на самом хитовом радио. Мы продвигаемся дальше, продолжаем хит нон-стоп. Еще один классный хит впереди. Называется «Феникс». Это Marshmello и Portugal The Man.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня дождь и до 12 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой Whitebox, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Меломаны, которые хотят в полной мере насладиться любимой музыкой не только в наушниках, могут начинать ликовать, потому что исследователи из Южной Кореи разработали динамик для одного слушателя. Пока это прототип, который, в отличие от обычных колонок, фокусирует звуковой поток, блокируя утечку звука в стороны. Устройство создано с использованием компонентов, превращающих ультразвук в слышимый звук в данной точке. При этом он прост в изготовлении, благодаря 3D-печати может настраиваться под разные условия. Ожидается, что технология изменит звуковой ландшафт общественных мест, сделав их более комфортными и, что важно, индивидуальными, без наушников и не беспокоя окружающих. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек, уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды. Сегодня мы решили сыграть по-крупному, в смысле взять артиста, вернее артистку, просто вселенского масштаба. Ее знают все. Нельзя не отметить ее прекрасный лук. Лук-лучок. Отлично выглядит. Как будто ей 18, а на самом деле далеко не 18. Итак, Дженнифер Лопес вместе с нами сегодня. Впереди две ее работы, два ее суперхита. Начнем с трека «Ain't It Funny». И под номером 2 прозвучит работа «Everything's Fine». Это Дженнифер Лопес и «Алок».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Замт». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Топ покупок месяца.
12: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQ J7. Впечатлить друзей.
11: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Робин Шульц на Hit FM, One with the Wolves. А впереди группа Hertz. Да не одни, а в компании Purple Disco Machine решили они подарить одну из своих песен «Вторую жизнь». Речь о работе Wonderful Life, версия 2025 года. Услышим очень скоро.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Warren R и Lauren на Hit FM только что. Трек называется Let Me Forget You. Начало 9-го, время московское. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Давайте проведем музыкальный баттл. Музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Их две. И в этом часе они будут биться на нашем радиоринге за попадание в трек-лист. Место лишь одно. Займет его тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Поэтому проходите, голосуйте. На все про все у вас будет где-то около получаса. Поэтому успейте проголосовать, успейте внести свой вклад. Под номером один с нами сегодня Алан Уокер. Новая песня «Pain». Алан Уокер и «Pain» под номером один. Под номером два. «Two Colors» и работа «Примадонна». Хиты без правил на Хит FM. Всем еще раз привет.
0: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13» всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: правил. Киты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2018 в Москве. Сражение двух новых песен за попадание в трек-лист. Судьба новинок только-только в ваших руках. Поэтому проходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы за новые песни проголосовать. Выделите ту, которая вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Алан Вокер и новая песня, которая называется «Pain». Алан Вокер и Пейн под номером один. Под номером два. Two Colors, Примадонна. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Может ли стресс стать причиной ранней седины волос? По словам британских медиков, около 50% женщин замечают седые волосы или пряди чаще всего в возрасте от 31 до 35 лет. При этом многие уверены, что причиной поседения является длительный эмоциональный стресс. Однако ученые отметили, что все дело в недостатке меланоцитов – клеток, которые придают цвет волосам. Чем меньше этих клеток, тем стремительнее меняется наша шевелюра на голове. При этом в основе потускнения натурального оттенка волос лежат естественные процессы старения, которые у всех женщин протекают с различной скоростью. Что же касается повседневного стресса, то он действительно может усугубить процесс поседения, но не стать его основной причиной. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал 20:35 в Москве. Лучшие новинки, две штуки бились в этом часе за попадание в трек-лист, а вы за них голосовали в группе Hit FM ВКонтакте. Что из этого получилось, узнаем в ближайшие минуты. Напомню, на кону попадание в трек-лист одной из новинок. Под номером один с нами сегодня Алан Вокер и трек, который называется Pain.

0: Ну что, ребята, все готовы к развязке? Надеюсь, все готовы, поэтому поехали. Давайте подводить итоги, давайте определять финалиста музыкального соревнования. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, для того, чтобы с вашими голосами разобраться. Они очень активно прилетали в наш паблик ВК на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 11 голосов сегодня в понедельник, 7 сентября, в нашем муз-баттле побеждают Two Colors. Побеждают Two Colors и песня «Примадонна». Она получает право прозвучать целиком на Hit FM в этом часе, поэтому давайте Two Colors и треку «Примадонна» это самое право уникальное предоставим.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру».

0: Джоэл Кори на Hit FM. Трек называется Whisper. Новая песня, клевая песня. Если нравится, поддержите ее в главном хитовом чарте. Проголосуйте за нее на сайте hitfm.ru или в нашем новом мобильном приложении. Таким образом, если вы будете активны, песня очень быстро окажется в топ-20. Итак, Джоэл Кори, Whisper.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Начало 10-го в Москве. Всем привет. Мы с вами традиционно в специальном хит-параде. Сегодня в понедельник, 7 сентября, он будет посвящен главным новинкам и премьерам недели. Начнем мы с очень яркого трека, который уже попал в наш плейлист. Да, такие истории, такие хиты потенциальные нельзя пропускать. Вот мы и не пропустили, вот мы и поставили. Работа называется Lucky Ones, это Topic.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Двадцать один час и 17 минут, время московское. Это большой релиз на Хит ФМ, специальный хит-парад и лучшее из нового за неделю. Впереди Майли Сайрус. Давно ходили слухи о том, что девушка готовит новый релиз, новую премьеру. И вот, наконец, песня вышла. Песня вышла в минувшую пятницу. Столько было внимания. Критики неоднозначны в своих оценках. Кто-то говорит супер, кто-то, наоборот, не супер. Интересно, что скажете вы, дорогие наши слушатели? Поэтому давайте оценим, давайте послушаем. Новая песня Майли Сайрус.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Достаточно много блюд, побывавших в холодильнике, после приготовления теряют свой аппетитный внешний вид. Однако от этого они могут принести неожиданную пользу нашему здоровью. Это, к примеру, касается макарон, картофеля и риса, в которых при охлаждении образуются соединения, благоприятно влияющие на уровни сахара и холестерина и противостоящие воспалениям в организме, что впоследствии положительно сказывается на общем состоянии здоровья. Исходя из этого, эксперты по питанию советуют отдавать предпочтение крахмалистым блюдам, которые были охлаждены после приготовления и повторно разогреты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в новую музыку. В этом часе в рамках Chart Special слушаем главные новинки недели. Наблюдаем мы за этой песней уже, ну, по-моему, 7 дней плюс-минус. Растет, друзья, растет во всем мире практически, во многих странах. Возможно, рост продолжится и дальше. Вполне вероятно, песня окажется и в нашем плейлисте на постоянной основе. Называется Serial Killer, это Devon Cole. Chart Special.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: час 21:46, время московское. Это большой релиз на самом хитовом радио и раздел Chart Special, посвященный самой новой, самой классной музыке. Хитов, естественно. ИИ шагает по планете. Появляется много музыки, созданной искусственным интеллектом в последнее время, в последние годы. Проект, который сейчас покоряет мировые чарты, наверное, вы слышали о нем, называется Kima Sounds. За ним скрывается марокканский парень-продюсер по имени Ибрагим. Так вот, Kima Sounds представляет свой очередной свой трек, который мы сегодня послушаем, оценим. Называется Unfair Season. Надо сказать, что Kima Sounds сейчас играет на Hit FM очень активно с другой своей работой. Ну, кто знает, быть может, на смену придет как раз песня Unfair Season. Итак, Kima Sounds, премьера на Hit FM прямо сейчас. Слушаем, оцениваем.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Роботы.
1: 1 сентября учебный год стартовал не только у школьников, студентов, а также их родителей, но и для роботов. Правда, пока только в Китае. В Пекине на территории бывшего металлургического завода организовали самый настоящий детский сад для умных механизмов. Воспитанники учатся в одном пространстве реагировать на изменения в обстановке и подстраиваться под них, основываясь не только на копировании инструкций, но и на собственном опыте. Пока подход показывает себя достаточно эффективным, но, по словам инженеров заведения, до создания полноценной системы образования роботов еще далеко. Пока только детский сад, а после его окончания сразу на работу. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: современном мире люди часто находятся в стрессовом состоянии, что негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на сон. По словам медиков, одним из ярких признаков стресса являются частое вздрагивание при засыпании, частое пробуждение ночью и снижение воспоминаний о снах. Чтобы исправить эту ситуацию, эксперты рекомендуют контролировать свое питание и исключить плотный ужин за 3 часа до сна, принимать душ под прохладной водой перед сном, а также избавляться от негативных мыслей. Помимо этого, если вы часто просыпаетесь ночью, то врачи рекомендуют не паниковать, не думать о времени и визуализировать что-то хорошее и приятное. Однако, если ничего не помогает, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе «Один плюс один». В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Окружающая среда.
1: Любители кофе и других горячих напитков на вынос считают, что одноразовые бумажные стаканы являются безопасными и экологичными. Однако новые исследования команды ученых из австралийского Квинсленда говорят об обратном. Ученые проанализировали защитное покрытие бумажной посуды от протекания. Причем как стаканы с полиэтиленовым слоем, так и их более экологичные биоразлагаемые альтернативы. Выяснилось, что и те, и другие образцы выделяли миллионы частиц микропластика в напиток под воздействием высоких температур. Причем в эко-стаканах наблюдалось в два раза больше таких наночастиц. Исходя из этого, ученые предложили использовать более безопасные для человеческого организма материалы. А пока можно просить наливать напитки в многоразовую посуду. Многие заведения общепита уже делают это. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Кормление птиц – одно из самых массовых увлечений, связанных с природой. Только в России этим занимаются около 70 миллионов взрослых. И оказывается, не зря. Группа международных ученых выяснили, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека. Все дело в том, что во время кормления птиц у человека повышается интерес и ощущение смысла от того, что он не только помогает пернатым, но и вносит вклад в науку, что в конечном итоге приносит радость и спокойствие. Эксперты также отмечают, что столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом для поддержки психического здоровья. Именно поэтому исследователи советуют не относиться к кормушке как к мелочи. Регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям города. При этом не забывайте, что кормить птиц нужно правильно, подходящим кормом и содержа кормушки в чистоте, чтобы не навредить пернатым. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Темпа Сити, Self Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды. Многие из нас замечали, что со временем наши воспоминания теряют былую ясность и остроту. Что, как недавно выяснили ученые из американского Бингемптона, происходит не из-за их стирания, а потому что мозг просто начинает хранить их в более обобщенном виде без отличительных деталей. Само по себе это не нарушение, а возрастная особенность, которая начинает проявляться в 40-50 лет, и понимание этого механизма должно помочь разработать способы сохранения ясности воспоминаний вне зависимости от возраста. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.